0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября – грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия – специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
5: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
4: Но скидки будут меньше.
5: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
6: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Потемнел зуб, изменилась его форма или появилась чувствительность? Не спешите скрывать проблему отбеливанием или фильтрами. Изменение цвета может быть связано с кариесом, последствиями травмы или изменениями внутри зуба. Современная диагностика поможет определить причину и сохранить естественную улыбку. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ. Интер-ФМ.

0: ловит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Вот мы и готовы к тому, чтобы рассказать вам, что насоветовали нам звезды. Начнем с Овнов. Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отпустите на пару шагов и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
2: Тельцы, не разбрасывайтесь деньгами и энергией. Сегодня и тому, и другому найдется верное применение. Постарайтесь не затевать ничего такого, что вы не смогли бы довести до конца сегодня же.
1: Так, близнецы, постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни. Или потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас, лучше подождать до завтра.
2: Раки, сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что если не в одежде, то хоть в настроении вы предпочтете светлые тона.
1: Так, львы, сегодня вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной конкретной ситуации. Придется выдумывать что-то новое.
2: Девы, сегодня вы будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Но не лезьте в авантюры. Лучше почитайте детективчик.
1: Так, весы, если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно самого себя. Иных препятствий быть не должно.
2: Скорпионы, сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной ни казалась проблема.
1: Стрельцы, как бы вы ни шли от себя, вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.
2: Козероги, сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых окажутся полезными, некоторые станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.
1: Водолеи, расслабьтесь и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же повышать энтропию Вселенной, пытаясь что-то изменить?
2: И, наконец, рыбы, сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном, ничего не делайте, ничего не делайте, если есть такая возможность, конечно.
1: Да, пожалуйста, мы только за. Ну что ж, гороскоп прочитан, осталось только о погоде поговорить, но это чуточку позже, никуда не уходить.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 часов. Здравствуйте. Президент встретился с послом Швеции в Молдове. Пьетро Лерке впервые посетила Приднестровье. Стороны обсудили переговорный процесс, заблокированный Молдовой 7 лет назад. Вадим Красносельский напомнил, главная причина отсутствия полноценного диалога.

налога, нежелание Кишинева работать в формате 5 плюс 2 и договариваться. Петра Варки стала послом Швеции 1,5 года назад. 5 лет назад, когда Швеция председательствовала в ОБСЕ, она возглавляла секретариат и о сложных взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой знает. В беседе со шведским дипломатом также участвовали вице-премьер Виталий Нягу и глава приднестровского МИДа Игнатьев. Молдову ждет более тяжелая зима из-за проблем в энергетике, считают эксперты. Сильнее пострадают около 80% жителей городов из-за роста цен на газ, заявил кишиневским СМИ эксперт в области энергетики Сергей Тафилат. Он пояснил, в городах зависимость от газа значительно выше, чем в селах. Около 87% домов в сельской местности отапливаются печами на дровах или угле, и только 10% подключены к газовой сети. Стоимость голубого топлива растет. С этим учетом молдавский поставщик тепла «Термоэлектрика» уже заложила среднюю цену газа в 21 212 леев за 1000 кубов и требует повысить тарифы на тепло. Для жителей Кишинева более чем на 82% и примерно на 96% для Бельц. В Молдове, напомню, с 26 сентября вводится чрезвычайное положение в энергетике. Режим ЧП объявлен на 60 дней. К другим темам. Флюроавтобус объезжает Рыбницкий район. Жители села Гидери могут бесплатно пройти обследование легких. Всех желающих автобус ждет у медпункта с 9 до 13 часов. Ходить быстро полезнее, чем просто соблюдать норму в 10 тысяч шагов. К такому выводу пришли ученые. Как выяснилось, для здоровья мозга важна и скорость – от 80 до 100 шагов в минуту. Свое влияние оказывает и продолжительность ходьбы. Чтобы снизить риск деменции в будущем, важно непрерывно идти минимум 13 минут в день, а для защиты от депрессии – не менее 36 минут, уточняют эксперты. Практический вывод таков – если мало времени на прогулку, полезнее пройти меньше, но быстрее и без остановок. И о погоде на сегодня. Сегодня 24 сентября. Облачно, с прояснениями, местами дождь. Температура подрастет до 14-16 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Если вы еще не выходили на улицу, ну, я вам скажу, что взбодритесь уж точно. Такая влажность не самая приятная. И помимо этого еще и достаточно прохладно. Синоптики говорят на некоторых сайтах, что сейчас в районе плюс 13, на других в районе плюс 10. Разница небольшая. В общем, холодно, это уж точно. Если говорить о цифрах, которые обещают нам синоптики на день, это плюс 19 градусов. И периодически что-то будет моросить в течение, ну, с утра до обеда. Вот так скажем. Потом будет облачно, и будем надеяться, даже солнышко вылезет. Но это уж посмотрим. Так, на завтра синоптики обещают плюс 22. На субботу плюс 24. Это уже поприятнее значение. И плюс 15 в ночное время обещают ближе к выходным. Ну а в целом до плюс 8 вроде пока температура понижаться не будет, по крайней мере, на юге республики. На севере сейчас где-то в районе плюс 10. И также осадки предвещают синоптики. Максимум сегодня будет плюс 16 градусов, а вот завтра уже плюс 21, но, правда, ночная температура где-то в районе плюс 7 градусов будет. К выходным станет чуточку теплее, плюс 20, плюс 21 градус, и это замечательно. В общем, такая погода на ближайшие дни, и будем надеяться, вы к ней будете готовы.

0: незапамятных времен радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24 на 7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас. Мы слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.
1: Поздравляю!

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Ипотека Сбербанка стала доступней.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Интерактивная игра от IDC «Мой

0: город. Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов утра, вы слушаете новости. В Приднестровье снижают порог, по которому участок дороги признают аварийно опасным. Это поможет своевременно финансировать защитные меры. Теперь опасным участком будет считаться тот, где за календарный год произошло минимум 2 ДТП одного вида и минимум 4 с погибшими или ранеными. Или же 7 аварий с материальным ущербом, даже если люди не пострадали. Верховный Совет принял инициативу президента сразу в двух чтениях. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. В дерево врезался мужчина в Рыбнице. Водитель, ему 41, не справился с управлением, потому что был пьян, это подтвердил алкотестер. Выяснилось, что мужчину уже штрафовали за пьяное вождение, теперь же ему грозит уголовная ответственность. В числе мер тюремный срок 2 года или крупный штраф до 8 500 рублей. Своего авто, Volkswagen, рыбничанин в любом случае лишится. Его конфискуют. Продолжаем выпуск. В Молдове готовится очередное повышение тарифов на тепло, газ и свет. Объясняют это власти высокими ценами на международных рынках и в целом дефицитом энергоресурсов. Тариф на газ может вырасти для населения на 6-7 леев за куб, сообщил министр энергетики Молдовы Жунгиету. Электроэнергия до 5 леев 21 баня, то есть больше, чем в 2 раза. Повысится и стоимость отопления. Поставщик Молдэлектрика уже заложила в расчеты цену свыше 21 тысячи леев за 1000 кубометров. Простые расчеты показывают, за тепло в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратов придется выложить 5-6 тысяч леев, а за 250 киловатт электричества 1300. Общая сумма составит порядка 7 тысяч леев, и это только за отопление и свет. Оплачивать НДС за посылки с Тему и других китайских сайтов будут не все. Молдова смягчила правила. По новому проекту с 1 октября платить 20% будут только те, кто берет товар на продажу. Если товары для личного пользования, сохранится лимит в 150 евро. Но таможня будет следить, как часто человек получает посылки. Если чаще, чем раз в 2 недели и в них много одинаковых позиций, по усмотрению таможни могут применить новый налог, сообщают СМИ. И о погоде. Сейчас в столице +12. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. We'll be right back.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
6: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
5: Но скидки будут меньше.
6: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
7: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для

0: Для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: сказки старого котла на Интер FM.
1: Друзья, всем мы желаем доброго утра. Сегодня время сказок. Прямо сейчас будем объяснять, где же заканчивается обычный мир и начинается сказка. Кстати, именно там и стоит старый котел. Это первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе и волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимая история становится немножечко реальнее. Старый котел — это место, с которого начинаются ваши приключения.
2: Да, адрес, если вдруг не в курсе, в Тирасполе, Котовского, 34, сразу за домом книги, страница в Инстаграм. Старый котел так и называется. Ну а подарок соответствующий. Ведь путь героя требует сил, так что старый котел приготовил для вас бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий, потому что спасать сказочные миры на голодный желудок — это сомнительная затея.
1: Прямо сейчас звоните к нам в студию по волшебной скрижали по номеру 6077. Отвечайте на три наших вопросика по миру фантастики и фэнтези, миру сказок, для того, чтобы забрать подарок настоящего героя. 6077, поехали!

0: «Сказки старого котла» на Интер FM.
1: Ну что ж, есть у нас на связи Лилия. Лилия, доброе утро. Лилия?
2: Алло, алло. Лилия, вы...
3: Алло, алло. О,
2: все, есть, есть сигнал пойман, сигнал пойман. Итак, Лилия, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: У нас есть три вопросика и подарок от нашего спонсора. Вопросы касаются фэнтези и фантастики. Как вы относитесь к такому жанру?
3: Положительно.
2: Положительно. Прекрасно. Гарри Поттера сколько раз смотрели?
3: Ну, пару раз бывало. Все серии.
2: А надо все. Все разы.
3: Так я говорю, все серии по пару раз.
2: Все верно.
1: Так, ладно, смотрите. В общем, у нас вопросы будут связаны с фэнтези. И если вы ответите правильно, то вы получите подарок от старого котла. Готовы ли вы?
3: Как пионер всегда готов.
1: Отличненько. Вот как звучит первый вопрос. Значит, про Гарри Поттера раз уже заговорили, и мы продолжим. В Гарри Поттере имя главного героя должно это на верю-не верю. То есть это такой факт. Если вы говорите, что верите, хорошо. Если говорите, что не верите, тоже хорошо. Главное, чтобы попасть в правильное. Значит, вот как звучит факт. В Гарри Поттере имя главного героя должно было быть Гарри Эванс. Как считаете, это правда или нет?
3: Думаю, что нет.
1: Думаете, что нет? Почему?
2: Думаете, что не мучилась Джоан Роулинг, выбирая имя? Прям сразу в голову пришло?
3: Ну, почему-то мне кажется, вот Гарри Поттер сразу ей пришло в голову.
2: Давайте предположим какой-нибудь другой вариант.
3: Все-таки нет.
2: Ну, как будто бы давайте поразмышляем. Могла Джон размышлять тоже, вот так думать. Эванс, ох, какой хороший Гарри Эванс, как хорошо звучит. Эванс. Вот, как-то так.
3: Эврика.
2: Да, может быть и так.
3: Давайте, пусть будет, размышляла надолго, не спала ночами.
2: Да.
3: Все-таки дошла до Гарри Поттера.
1: Да, ну, на самом
2: абсолютно.
1: Деле так и было. Да, абсолютно. Она действительно думала, долго думала и рассматривала всерьез вот эту фамилию Эванс для Гарри. Но, мне кажется, если смотреть в оригинале, вот это их Поттер.
2: Да. Учишься балету, Поттер.
1: Да, да.

0: Эванс бы так не звучало бы, конечно. Ну что ж, с первым справились, двигаемся дальше.
1: Живет в лесу, владеет луком и славится долголетием. Это кто? Эльф, тролль или гоблин, как думаете?
2: Ну, вообще-то лесные тролли, как бы...
1: Живет в лесу, владеет луком и славится долголетием.
0: Как часто вы троллей видели с луком?
2: Ну, давайте эльфов тогда, пусть будут лесные эльфы.
1: Это какой-то интересный, а как часто ты видел любого из вышеперечисленных эльфов в лесу,
2: вообще
1: троллей?
2: Вообще никогда не видела, кроме фильмов.
0: Не, ну, фильмы, я про фильмы и говорю.
1: Да, да.
0: И не то, чтобы я ходил по лесу, у меня там эльфы, тролли и гоблины.
2: Ну, по-моему, вот именно в этом «Властелин колец», по-моему, эльфы и луком, он этот ушастый был с луком.
0: Да, естественно.
1: Тот ушастый был с луком, это абсолютно верно. Аплодисменты в студию. Гоблин — это у нас мелкое такое, зеленокожее и немножечко противненькое. Mm-hmm. Тролль — это тоже зеленокожее, но только очень здоровое, вот такое, да, которое, да, охраняет мост обычно. Ну хорошо, третий вопросик, последний, решающий шаг героя, в данном случае героини нашей Лилии. Итак, переносимся на звезды, в «Звездные войны» переносимся. Mm-hmm. Куда отправился Люк Скайуокер, чтобы стать джедаем? Есть варианты. Значит, к Йоде на Дагоба. На недельку до второго Комарова. На Звезду Смерти или в Мордор. Люк Скайуокер. Помните такого у него еще? Меч цветной.
2: Ну, помню, да. Меч Дарт Вейдер у него был вот такой.
1: Был такой, да.
0: Да. Ну...

0: за ближайшие полгода. Аплодисменты в студию. Абсолютно верно. Бриллианты был, Лиля. Ответы
1: да,
0: просто.
1: Да, да, да. Неплохо справились, да, совсем. Главное,
2: ну,
1: это уже положить.
2: Помощью, конечно, справилась.
1: Но никому об этом не говорите. Значит, что? Значит, вам достается подарок. Подарок у нас, естественно, от Старого Котла. Ну и напомним, что где заканчивается обычный мир и начинается сказка, там стоит Старый Котел. Первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе, волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимые истории становятся немного реальный. Старый Котел — место, с которого начинается ваше приключение.
0: Место, с которого начинается ваше приключение, расположено по адресу в Тирасполе, Котовского, 34, сразу за домом, книги, страничку в Инстаграм. Легко и просто найти, поиски вбивайте Старый Котел и наслаждайтесь, наслаждайтесь. Лиля, вы трубочку не кладите, мы с эфиром расскажем, как, где и когда забрать свой замечательный подарок, бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий. Ну, а мы продолжаем эфир.

незапамятных времен радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24/7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас. Мы слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.

0: can't be tamed.
1: 107.7.
2: Из окна красивый вид, солнце светит на лицо. Встать после 12, полежать еще часок. Потом завтрак и обед, после двух начал.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ящее удовольствие. Запись по телефону 775-67-590.
1: Да, в общем, подарочек у нас — посещение инфракрасной сауны. Классный, невероятный и крутой. А говорить будем о спорте. Значит, мы будем вам сейчас подсказывать, а вы в Вайбере отвечаете нам, какой вы предполагаете, что это спорт. И если ответите верно, то подарок достается вам. Но надо ответить не просто верно, а еще и первым оказаться. Поэтому рекомендуем поближе к приемникам. Значит, смотрите, фактов много, все они об одном виде спорта конкретном. И ваша задача — угадать, что это за спорт. Плюс 373-533-6177.
0: Итак, поехали. В этом виде спорта спортсмен соревнуется не столько с соперником, сколько с собственным результатом. Как говорится, боролся сам с собой, был непобедим.
1: Непобедим, да. Игровое поле может занимать огромную территорию, включать участки с разным покрытием.
0: В арсенале у одного игрока может быть несколько инструментов. Не один, а вот прям-таки несколько. Так. Если есть вариантики, пишите. Плюс 373-533-6177. Ждем ваши ответы. Так, так, видим, видим. Всем доброго утра. Анна, Андрей, Валентинка, Наталья, Яныш, Александр, Лиля. Всем, всем, всем. Доброе утро. Наталье тоже доброе утро желаем. Итак.
1: Двигаемся дальше, да. Собственно, по фактам пробежимся. Значит, цель находится не перед спортсменом на привычной дистанции. Иногда до нее нужно сначала добраться. Так, вот такой вариант. Есть еще и такой момент, что погода и направление ветра могут заметно повлиять на результат.

0: спортсмена. Да, тоже присутствует такой если немаловажный факт.
1: В глаза, особенно если ветер дует, да, очень сложно, да, очень сложно потом. Есть специальное число, которое показывает ожидаемое количество, скажем, ходов. Да?
0: Игрок может, кстати, получить преимущество, если доберется до цели меньшим количеством, значит, вот этих ходов, чем предусмотрено стандартом.
1: Ну и самая главная задача какая у нас? Отправить маленький мячик в несколько целей, использовать как можно меньше ударов. И есть у нас правильные ответы, мало того, их больше даже, чем неправильных, но есть и такие. Значит, биатлон, есть такой вариантик, легкая атлетика. Тут 100% что? Гольф. Конечно же, это был гольф, но только Валентинка была первой, ей вот эти вот аплодисменты, во-первых. Во-вторых, вот этот смайлик, мы сейчас свяжемся с ним в нашем вайбере для того, чтобы рассказать, где можно забрать замечательный сертификат на посещение инфракрасной сауны. То, что нужно в прохладные деньки.
0: Да.
1: Как этот. Ну, а мы, друзья мои, движемся в сторону новостей. Новости еще такие, что сегодня 24 года радио Интер ФМ. Принимаем поздравления. Пишите наш вайбер, звоните нам в программу по заявкам, отмечайте нас в сторис в своем инстаграм. Нам будет очень приятно, потому что даже в свой день рождения мы работаем для вас.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов. Тирасполь, здравствуйте. Молдова должна отказаться от одностороннего давления на Приднестровье. С таким посылом Тирасполь идет на сегодняшнюю встречу политпредставителей, сообщил глава МИДа Виталий Игнатьев. Блокады, санкции и давление на Приднестровье носят политически мотивированный характер, поэтому стоит задача убедить Кишинев вернуться к цивилизованному подходу. Нельзя продолжать эти деструктивные действия, которые ведут к непредсказуемым негативным последствиям, отметил министр. Один из главных вопросов – усиление экономического давления. Тирасполь намерен требовать у Кишинева отменить незаконные налоги в виде НДС и акцизов. Это решение Молдовы заработало с 1 сентября и уже привело к резкому сокращению экономической активности в республике, отметил Игнатьев и подчеркнул. Тирасполь надеется на активизацию посредников на встрече. К другим темам. Пожарные и спасатели в эти минуты начинают выяснять, кто сильнее и быстрее. Стартует двухдневный чемпионат по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. В программе 31-го турнира «Развертывание на скорость. Покорение на время пожарной вышки». Соревнования под водой и на воде. Первый день чемпионата примет Слободея. На городском стадионе зрители угостят вкусной кашей из полевой кухни. А завтра соревнования пройдут в столице сразу в двух локациях – пожарной части на Гвардейской и на городском пляже. Флюороавтобус колесит по Рыбницкому району. Жители села Гидерим могут бесплатно пройти обследование легких. Всех желающих автобус ждет у медпункта до часу дня. Продолжаем выпуск. Литературный диктант проведут завтра в ПГУ. Это 20 вопросов по классической и современной русской литературе. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и образования. Диктант будут писать в библиотеке корпуса Г. Начало в 13:15. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. И о погоде. В Тирасполе +12. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски.

0: Заходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: проснись и пой.
1: Друзья, ну что ж, сегодня 24 сентября, нам 24 года, и давайте поаплодируем всем тем, кто делает этот эфир, всем тем, кто его слушает прямо сейчас. Ура, ура, ура.
2: Еще 10-24, смотри, какая магия.
1: Да, магия, магия чисел 10-24. Что это означает? Что уже 24 года мы вещаем на частоте 107.7 FM, делаем это с удовольствием, делаем это исключительно для вас, для каждого из вас, маленьких и больших, взрослых и не очень. Музыку, конечно, тоже стараемся подбирать соответствующую, ну, а еще пытаемся делать каждый ваш день немножечко лучше, прямо как и сейчас. Сейчас будем петь песню, которая будет прерываться, но нам нужен обязательно человек, который дозвонится к нам в студию по номеру телефона в террасу +6 107.7, с нами попоет, быть может, скажет несколько теплых слов для всех радиослушателей и работников нашей радиостанции 6107. Поехали.

незапамятных времен радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24 на 7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас –

Слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08 50 08.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
8: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: Ох, на часиках уже 10:47, а значит, пришло время нам с вами прощаться. Прощаться, но ненадолго, ненадолго. Буквально завтра мы к вам обязательно вернемся. Но день рождения нашей радиостанции все еще продолжается, и это хорошо. 24 года мы с вами, вы с нами, и это супер. Что может быть лучше? Только ваши приветы, ваши поздравления. Я не про те, которые вы сегодня нам присылаете, хотя они тоже очень приятные.
3: Да.
2: А вообще, в целом, связь, общение, любовь, вот это взаимное все, это, конечно, радует и действительно дает силы работать и наслаждаться своей работой.
3: Ну и, как говорится, самое главное — это люди. Люди у нас здесь все как на подбор замечательные, талантливые, превосходные. Всех коллег пользуюсь случаем. Наконец-то поздравляю с нашим днем рождения. Друзья, все вы огромные молодцы. И, конечно, все те, кто слушает нас по собственной воле или не совсем, тех тоже обнимаем, всех мысленно целуем и, конечно, желаем всего самого наилучшего. Давайте продолжим жить эту жизнь вместе на частоте 107.7 FM. Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин работали в студии для вас. С превеликим удовольствием уходим. Уходим для того, чтобы уступить место нашим коллегам в этом праздничном эфире. Всех обняли. Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Интер-ФМ 24 года. С днем рождения нас!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 11 утра в столице. Здравствуйте. В эти минуты в столичном офисе ОБСЕ начинается встреча политпредставителей. Со стороны Молдовы ожидается вице-премьер, министр по реинтеграции Валерию Кивирь. Планируется обсудить множество вопросов, сообщает наш МИД. В первую очередь от молдавского переговорщика Тирасполь потребует прекратить нелегитимные поборы Молдовы и искусственные ограничения, которые блокируют экономическую активность Приднестровья. Дипломаты также намерены вновь поднять вопрос давления на приднестровцев в аэропорту Кишинева, работы пунктов выдачи нейтральных номеров и подписания Молдовой декларации о приверженности мирным методам урегулирования. Молдова хочет под видом реинтеграции заполучить приднестровские энергетические мощности и сети, так считает доцент ПГУ Владимир Фоменко. У Кишинева мало предприятий, способных производить электроэнергию. Приходится и газ, и свет закупать на международных биржах, конкурируя в цене с богатыми странами Евросоюза. Потому власти Молдовы продолжат повышать тарифы, перекладывая бремя кризиса на рядовых потребителей. И строят планы, как завладеть Молдавской ГРЭС и Дубасарской ГЭС, отметил эксперт. Молдове готовится очередное повышение тарифов на тепло, свет и газ, объясняет это власти высокими ценами на международных рынках и в целом дефицитом энергоресурсов. И чем сильнее энергетический кризис будет бить по Молдове, создавая проблемы ее политическому режиму, тем выше соблазн для Кишинева усиливать нажим на Тирасполь, уверен Фоменко. Другим темам. Сбил пенсионерку-водитель «Лексуса» в Тирасполе. Женщина шла по краю проезжей части. Парень, ему 21, поворачивал и не уступил ей дорогу. У 82-летней пенсионерки тяжелые травмы, включая перелом ноги и сотрясение мозга. Она в

травматологии Лечградка, сообщает МВД. Сезон простуд начался в Приднестровье. Последние дни в поликлиниках у кабинетов терапевтов собираются очереди. Много кашляющих и чихающих. Часть пациентов при этом аллергики, просто не знают о своем диагнозе. Даже если это действительно простуда, аллергики болеют чаще и сильнее. Раздраженная слизистая и ослабленный иммунитет быстро цепляют вирусы, и на аллергический насморк наслаивается простудный. Поэтому не нужно заниматься самолечением, а сразу идти к врачу. При этом роста пневмонии или бронхитов с тяжелым кашлем и высокой температурой пока нет. Через 2-3 недели волна ОРВИ пойдет на спад, прогнозируют медики. И о погоде. Сейчас в столице +13. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
5: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
4: Но скидки будут меньше.
5: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
7: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер-ФМ 24 года. С днем рождения нас!
1: Добрейшего праздничного денечка всем, кто настроился на частоту 107.7. Друзья, как же приятно встречать день рождения любимого радио именно вместе с вами, нашими дорогими слушателями. Сегодня Интер-ФМ исполняется 24 года, и вот уже 24 года, 24/7 мы остаемся с вами на связи. А вот

незапамятных времен радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24/7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас. Мы слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир»,

0: за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». Вкусно мир, посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Киномания на Интер-ФМ.
1: Камера, мотор, начали!
2: Какие же новинки ждут нас в мире кино, сейчас и обсудим. Фильм о выживании «Сердце зверя», в котором Брэд Питт и его пес борются за жизнь в ледяной аляскиной глуши, выходят в прокат в пятницу 25 сентября 2026 года.

1996 года и уже успел стать триумфом для режиссера Дэвида Эйра. Сюжет «Сердце зверя» представляет собой классическую историю выживания. Бывший боец Джеймс и его списанная боевая собака Один оказываются единственными выжившими после крушения самолета. Критики почти единодушно упоминают неоценимый вклад четвероногого актера, немецкой овчарки Убера и ту химию между актером и псом, которая превращает довольно шаблонную историю в искреннее старомодное кино. And the Oscar goes to... Роберт Эггерс снимет «Ромео и Джульетту» на древнеанглийском языке. Роберт Эггерс, закрепивший за собой репутацию мастера мрачного жанрового кино, меняет курс. По данным источников, режиссер «Носферату» и «Предстоящего оборотня» ведет переговоры об экранизации «Ромео и Джульетты», за которые развернулась нешуточная конкуренция. На данный момент написание заметки известно, что Эггерс намерен выступить режиссером и продюсером, а диалоги персонажей прозвучать на древнеанглийском. Сделка еще не закрыта, но если она состоится, зрители, очевидно, ожидают непривычной адаптации, а погружение в аутентичную языковую среду шекспировской эпохи. Эггерс же, в свою очередь, вернется в студию, с которой связана значительная часть его фильмографии. And the Oscar goes to... Стэнли Туччи и его дети собираются ограбить Лувр в трейлере «Гениального плана». На Ютубе опубликовали трейлер фильма «Гениальный план», в котором одну из главных ролей исполнил звезда «Дьявол носит Прада». Актеры сыграли бывшего вора по имени Роджер, который задумал дерзкое ограбление. Чтобы украсть Мону Лизу из Лувра, он нанимает блестящего хакера Кьяру из Италии, французского специалиста по взрывчатым веществам Джея. Роджер рассказывает подельникам, что они приходят друг к другу, братом и сестрой, а сам он их отец. Шокированные Кьяра и Джей соглашаются на преступление, ради которым троим родственникам придется научиться работать вместе. Поодиночке вы значительны, но вместе вы и я, мы семья, заявляет им в трейлере Роджер.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлены, глядят приветливо. Дома неправильной геометрии.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, полдень. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Встреча политпредставителей третья в этом году проходит в Тираспольском офисе ОБСЕ. На повестке множество важных вопросов. Это нелегитимные поборы Молдовы и искусственные ограничения, которые блокируют экономическую активность Приднестровья. Давление на приднестровцев в аэропорту Кишинева, работы пунктов выдачи нейтральных номеров и многое другое. Молдова должна отказаться от одностороннего давления на Приднестровье. Стоит задача убедить Кишинев вернуться к цивилизованному подходу. Об этом сообщил накануне встречи политпредставителей глава МИДа Виталий Игнатьев. Блокады, санкции и давление на Приднестровье носят политически мотивированный характер. Нельзя продолжать эти деструктивные действия, которые ведут к непредсказуемым негативным последствиям, отметил министр и подчеркнул. Тирасполь надеется на активизацию посредников на встрече. Подробности в наших следующих выпусках. К другим темам. Вице-премьер Виталий Нягу открыл чемпионат пожарных в Слободе. Они всегда должны быть в хорошей физической форме, чтобы хорошо выполнять свою работу и спасать людей, отметил вице-премьер. Больше сотни участников со всего Приднестровья приехали на первый день соревнований. Не меньше на стадионе и зрителей, которые пришли наблюдать и болеть за своих. Всех, к слову, угостят чаем и кашей. Чемпионат двухдневный. Завтра он продолжится в Тирасполе. Двух пешеходов сбили на столичных улицах. Женщина за рулем «Пежо» не пропустила мужчину на зебре. Пешеход, ему 59, получил лишь ушибы и ссадины. Госпитализация ему не понадобилась. Меньше повезло 82-летней пенсионерке. Она шла по краю дороги, когда ее сбил молодой человек на «Лексусе». У женщины перелом ноги и сотрясение мозга. Она в лечь-городке. И о погоде в Тирасполе 14 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Внимание! В центре климата черная пятница.
2: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других.

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: Друзья, это та самая игра для тех, кто очень любит свой автомобиль. Прямо сейчас едет за ними, слушает радио Интер-ФМ, возможно, добрался на нем на работу или только мечтает приобрести свою будущую машину и сдать на права. Да-да, это все про игру «Автоклуб». Потому что осень за рулем — это дождь, мокрая дорога и короткий световой день. Самое время проверить то, что отвечает за вашу безопасность и комфорт. В магазинах «Тиравто» вы найдете широкий ассортимент запчастей и аксессуаров, профессиональную автохимию, аккумуляторы, моторные масла, антифризы, лампы, щетки, стеклоочистители и шины. Все необходимое для вашего автомобиля в любое время года. И теперь это все доступно и в рассрочку. А получить в нашей замечательной игре можно подарок. Это органайзер в багажник автомобиля. Вместительный, крепкий и складной, который можно оставить себе в честь замечательного праздника, а можно подарить кому-то другому. И чтобы принять участие, нужно всего лишь дозвониться на наш номер +373 533 6177. Ждем вас!

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, проверить себя сегодня отважился Вадим. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, какое отношение с машинами вы имеете? Водите уже или, возможно, только сдаете на права, или, возможно, у вас жена водит?
2: Ну, слава богу, в доме вожу только я, жена. Ага. У меня только пассажир.
1: Ага.

0: Прекрасно.
1: Ну, уже 20 лет за рулем.
0: Ага, 20 лет. Ну, смотрите, у нас будет задание для вас, чтобы проверить, помните ли вы все правила. Так, значит, не наверстали вы упущенные знания когда-то, или, возможно, просто вспомните, это поможет вам в ближайшее время. Кто знает, готовы ли вы?
1: Готов, попробуем вспомнить.
0: Итак, смотрите, слушаем внимательно. Когда аварийная сигнализация не должна быть включена? Первый вариант. При дорожно-транспортном происшествии, а также при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена. Второй. При посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки перевозка детей и высадки из него. И третий. При остановке для высадки пассажира в разрешенном месте, также при движении в темное время суток. Итак. Да, один из них неверный.
1: А два неверных.
0: Да, один неверный, а два верных. И вот вы должны угадать, где вас обманывают-то?
1: Так, когда у нас детей сажают, аварийный...
0: Смотрите, еще раз напомню вопрос. Когда аварийная сигнализация не должна быть включена?
1: Не должна.
0: Да-да-да.
1: Так, когда она не должна быть включена? Ну, с детьми должна быть включена.
0: Угу.
1: Так, в темное время суток при посадке на пол...
0: При остановке для высадки пассажира в разрешенном месте, а также при движении в темное время суток. Это вот все наш третий вопрос. Как вы думаете?
1: Ну, наверное, в темное время суток тоже должна быть включена. Первый вариант можно еще раз?
0: Конечно, при дорожно-транспортном происшествии, а также при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.
1: А, ну, вообще-то, в местах, где запрещена остановка... Аварийный не помогает, это все равно нарушение. Значит, первый вариант у нас неправильный.
0: Должна быть все-таки она включена.
1: Так, а вопрос у нас не должна быть включена?
0: Да. Значит, третья не должна быть включена?
1: Так, а на третьем у нас остановка в темное время должна быть включена. То есть правильный вариант у нас третий тоже.
0: Ну, смотрите, давайте еще подумаем. Что-то мы запутались. Смотрите, со вторым вы точно угадали. Остался только вот первый и третий. Может быть, все-таки должна быть там в третьем, как думаете?
1: Ну, вот у меня предлог, да, не должна быть включена.
0: Ну, значит, оставим третий, да? Не должна быть.
1: Да, в третьем варианте, да.
0: Ну, хорошо, давайте поаплодируем. Вот так, значит, заставили своим предлогом не сбиться. Но все-таки с заданием вы справились. И замечательный органайзер в багажник автомобиля, вместительный, крепкий и складной, достается именно вам, а также право передать приветы.
1: Ой, спасибо большое, во-первых, спонсору за такой подарок в мою лялечку.
0: Ну,
1: теперь
0: вау.
1: У нее будет обновка.
0: Прекрасно.
1: И хочу воспользоваться случаем, как бы через полчаса уже будет по заявкам, но хочу...
0: Да давайте, мы только за.
1: От всей души, от всего твоего сердца, уже больше 20 лет тоже вас слушаю. Поздравить вас, коллектив, ваше радио, наше радио родное, с днем рождения. Сегодня вам уже 24 числа.
0: Это точно, красивая дата.
1: У вас сегодня праздник. Желаю, чтобы для всего вашего коллектива на вашем именинном тортике было... большое количество свечек, чтобы каждый мог задуть свечку и загадать желание. И большого-большого вам процветания. И хорошей музыки для нас, и для хорошего настроения.
0: Ну, спасибо. Спасибо, задобрили. Обязательно передам всем своим коллегам, которые не слышали наш с вами разговор, потому что такое красивое поздравление, это надо еще уметь придумать и так быстро, в короткий срок. Поэтому мы вас благодарим. А также хотим напомнить для всех остальных, что если вдруг вам нужна запчасть, не ищите, звоните в Теравто. Единый короткий номер 1507. Консультация, подбор автозапчастей, оформление заказа, все по одному номеру. Быстро, удобно, без очередей. А при заказе по телефону скидка до 10%. Теравто 1507. Позвони и реши вопрос с запчастями.

Днем радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24 на 7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас. Мы слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.

0: Интер-ФМ, 24 года. С днем рождения нас!
1: Вы настроились на праздничную частоту 107.7. И, конечно, в честь такого дня и такой даты 24 года мы просто не могли оставить наших слушателей без подарков. Сегодня разыгрываем настоящий сладкий дуэт. Вкуснейший меренговый рулет от нашего спонсора Тираспольского.

хлебокомбината. Тонкий слой взбитых яичных белков, нежная клубничная начинка. Звучит уже аппетитно, правда? И это еще не все. В комплект к десерту победитель получит бутылочку невероятного белого полусладкого вина от виноконечного завода «Квинт». Шардоне «Иршая Оливер» под маркой «Летние мотивы». Так что сегодня у нас есть все, чтобы продлить лето. Сладкий меренговый рулет, ароматное вино и, конечно, праздничное настроение. Переходите в наш Инстаграм и проходите опрос из 5 вопросов. Тот, кто отважно справится со всеми, получит подарок.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе час дня. Здравствуйте. В эфире новости. НДС и акцизы – основной вопрос сегодняшней встречи переговорщиков Приднестровья и Молдовы. Встречу в Тирасполе на русском языке открыл новый глава миссии ОБСЕ в Молдове Кристофер Смит. Переговоры предстоят непростые, но по чувствительным вопросам, сказал Смит. На повестке сегодня незаконные поборы. Также среди вопросов – давление на приднестровцев в Кишиневском аэропорту, проблема выдачи нейтральных номеров и другие темы. К другим новостям. В Чобручах сегодня выпускники 5 школ Слободейского района получили российские аттестаты. Многие уже учатся в колледжах, вузах и даже за пределами республики. Тем не менее, они приехали. Документы российского образца им вручал вице-премьер Виталий Нягу. Отметил, что аттестат предоставляет молодым людям очень большие возможности, которыми они просто обязаны воспользоваться, чтобы получить образование, быть эффективными и полезными для нашей страны. Аттестаты наши школьники получили в июне, а российского образца уже в сентябре, благодаря результатам работы специалистов Приднестровья и России. Литературный диктант проведут завтра в ПГУ. Это 20 вопросов по классической и современной русской литературе. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и образования. Диктант будут писать в библиотеке корпуса Г. Начало в 13:15. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Продолжаем. В Тирасполе разыскивают 13-летнего Диму Палкина. Два дня назад он вышел из дома и не вернулся. Ранее парень неоднократно уходил. Его рост 171, волосы русые. При себе имел мужской черный клатч, черный кошелек, мобильный телефон. Милиция просит звонить на номер 102, если кто-то знает о местонахождении Димы Палкина. И о погоде на этот час. В Тирасполе 16 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Хочу поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.

0: 57.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые

0: Коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Ах, друзья, мне кажется, что это будет моя самая любимая программа по заявкам за всю жизнь, потому что столько...

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Продолжаем зачитывать ваши сообщения. Пишет нам Светлана: поздравляю вас с праздником. Желаю вам больше благодарных слушателей, неиссякаемой энергии и вдохновения. С вами уже 20 лет, как устроилась на работу. Вау, вот самое, наверное, приятное, это когда ты видишь вот именно долгих слушателей, которые остаются на нашей волне и также преданы нам постоянно. Пишет нам еще одна великолепная Светлана. Прям решили вдвоем дарить нам свет. Здравствуйте, дорогое радио. Спасибо большое всему коллективу за чудесную музыку, которую вы дарите всем своим преданным слушателям. Много положительных эмоций и хороших подарков. Спасибо вам за это. Продолжайте также дальше радовать нас. Обязательно будем. Продолжаем сообщение Ольги, нашей преданной слушательнице. Поздравляет с днем рождения Интер-ФМ. Вы самые лучшие. Спасибо за музыку и прекрасное настроение.

с незапамятных времен радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24 на 7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас. Мы слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Праздничный день, праздничные сообщения от вас. Давайте же узнаем, что на этот раз придумали наши слушатели. Пишет нам Дарья: с днем рождения радио, дорогие наши радиоведущие Ольга, Мариана, София, Александр, Вячеслав,

Фильдер. Искренне поздравляю вас всех с вашим профессиональным праздником. Пусть ваши голоса всегда звучат в эфире с улыбкой, как и всегда, с хорошим настроением и позитивной энергией. Желаю, чтобы благодарные слушатели, интересные гости, яркие эфиры, побольше поводов говорить только о хорошем. Спасибо вам за то, что каждое утро, день или вечер вы становитесь частью нашей жизни, поднимаете настроение, дарите эмоции, музыку и подарки от спонсоров. Пусть радио продолжает объединять людей, а ваша работа приносит радость и вдохновение. С праздником! Ну, хочется напомнить, что праздник это не только наш, но и ваш тоже, потому что не было бы вас, наши любимые слушатели, не было бы и радио. Дальше читаем. Николай, с днем рождения, дорогие наши радиоведущие. Спасибо вам за ваши бодрые голоса, отличную музыку и прекрасное настроение, которое вы дарите каждый день. Желаю вам неиссякаемой энергии, крутых эфиров, преданных слушателей и только хороших новостей на любой волне. С уважением, Николай и Светлана. Также еще одно сообщение от Юрия. С днем рождения, Интрафэм. Крепкого здоровья, мира, добра, больших и малых творческих успехов, финансового благополучия. И, конечно, не заканчивается на этом сообщение, потому что Андрей сделал еще нам замечательную фотографию. Сейчас я попробую вам ее описать. Там вид, как будто бы вы за рулем, и повсюду все такое прекрасное. Играет музыка, написано «Интер-ФМ 107.7, с днем рождения, 24 года». И снизу еще подпись «С днем рождения, любимое радио». Желаю еще долго радовать нас хорошей музыкой, прекрасными конкурсами. Ваш постоянный слушатель Андрей. И, конечно, без песни этот день тоже не обойдется, потому что Яныш написал нам еще одно сообщение и попросил, пожалуйста, включить для всех песню Цой «Звезда по имени Солнце».

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

Если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт. И к туфлям.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 2 часа дня. Вы слушаете новости. К 1 октября сдадут котельную в селе Тея Григориопольского района. Эту дату озвучили Александру Розенбергу. Глава правительства приехал сегодня в Тею, чтобы оценить капремонт котельной. Она обеспечивает теплом сразу несколько объектов – школу, детсад, дом культуры и сельскую администрацию. Запустили котельную в 82-м. Из 4 котлов 3 не работали, а последний 4-й тоже требовал ремонта. В итоге решили заменить оборудование. Тепловики сейчас устанавливают 2 современных газовых котла, обновляют и другие системы котельной. К другим темам. Жители Бельц кладут теплую бутылку под одеяло и закупаются одеждой, чтобы согреться в зиму. А о росте тарифа на тепло говорят, что плакать хочется. При пенсии в 3000 леев за отопление приходится платить больше 4000. Заплатим сколько сможем, но что будет потом, не знаю, рассказала жительница Бельц в интервью молдавским СМИ. Предприятие «Термоэлектрика» просит почти вдвое поднять стоимость отопления в Кишиневе и Бельцах. 26 леев за куб газа в Молдове – это еще не пик. Цена может вновь вырасти, считает глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран. Так он прокомментировал очередную заявку Энергокома на повышение тарифа за газ, теперь до 26 леев 25 баней. Таран заявил, агентство не может гарантировать, что стоимость куба для населения становится на уровне 26 леев. Динамика цен определяется ситуацией на международном рынке и не зависит от властей Кишинева, сказал глава НАРЭ. При этом Таран констатировал, повышение газового тарифа скажется на цене киловатта, электричества и расчетах за отопление. Они тоже повысятся. Продолжаем выпуск. К арбитражному суду Приднестровья 35 лет. С годовщиной коллектив сегодня поздравил президент. Последовательное и ответственное осуществление правосудия способствует укреплению доверия к судебной системе и созданию условий для дальнейшего развития государства, написал Вадим Красносельский. Слова особой благодарности президент адресовал ветеранам. Именно на этом фундаменте развивается современный арбитражный суд Приднестровья, отметил глава государства и пожелал сотрудникам быть опорой в укреплении справедливости и правопорядка в республике. А теперь о погоде в Тирасполе 17 градусов тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
8: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
9: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Ну что, друзья, готовы сделать свой перерыв на кофе? А пора бы, потому что все-таки повод-то у вас есть. Вы, наши замечательные слушатели, тоже празднуете свой день рождения. Поэтому пора бы отвлечься и насладиться вкуснейшим кофе. И теперь ведь им можно наслаждаться круглосуточно. Ведь кофейня BFC не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Лучшие и по-настоящему бодрящие кофе. Фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зоны с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомним, адреса: переулок Труда 7/1 и Юности 45. Кофейня BFC. Откройте кофе по-новому. А вот достанется вам замечательный подарок. Это BFC бокс и напиток. Что же нужно сделать? Просто дозвониться на наш номер +373 533 6177. Ждем вас.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Ну и перерыв на кофе решил сделать Янош. Янош, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как ваше настроение?
3: Ну, по погоде так себе.
2: По погоде так себе. Ну, знаете, повод у нас много, поэтому можно находить радости в других. Например, расскажу вам так. Сегодня за вас болеет целая большая команда, потому что с вами я. С вами за кадром наш оператор эфира Анатолий, и рядом со мной сидят мои коллеги, это Мариана и Эльдар. И они точно за вас болеют. Вы готовы?

0: Готов, попробуем.
1: Отлично, ну давайте пробовать. Итак, первый раунд. Что общего у этих предметов? Марс, Венера, Юпитер.
0: Планеты.
1: Отлично. Шахматы, шашки, монополия.
0: Игра.
1: Ну, а какие игры?
0: Какие ну, игры?
1: Да, смотрите, шахматы. Вот на чем игра?
0: Доска.
1: Ну, хорошо, давайте засчитаем. Это были настольные игры. Итак, второй раунд.
0: Настольные игры.
1: Ваша задача – отгадать предмет. Я называю вам части, а вы должны догадаться, какому предмету они принадлежат. Экран, клавиатура, мышка. Как думаете, что это?
0: Экран, клавиатура, мышка. Угу.
1: Да, все верно. Спинка, сиденье, подлокотники.
0: Машина.
1: Ну, нет.
0: Подлокотники.
1: Ну, не совсем, представьте.
0: Я прослушал, я извиняюсь.
1: Давайте еще раз. Спинка, сиденье, подлокотники.
0: Кресло.
1: Кресло, все верно. Итак, корпус, антенна, динамик.
0: Корпус, антенна, динамик.
2: Радио.
0: Ну да. Корпус, антенна,
1: то, это, динамик. Ну хорошо, засчитываем, это был радиоприемник. Итак, третий раунд. Третья ваша задача – отгадать смысловые ряды. Я называю три слова, вы должны догадаться, какое будет четвертым. Понедельник, вторник, январь.
2: Ты, брат.
1: Да, все верно. У вас такая замечательная группа поддержки. Давайте даже поаплодируем.
0: Ну, конечно. Один в поле не
1: бой. Да, замечательно. Итак,
0: один в поле не бой.
1: Еще чуть-чуть, и подарок достанется вам. Голова, шапка, руки.
0: Еще раз.
1: Смотрите, на голову надеваем шапку, а на руки?
0: Рукавицы,
2: перчатки.
1: Перчатки, да. Кино, экран, радио.
0: Кинотеатр, эфир.
1: Да, это был эфир. Молодцы. Итак, мы поздравляем вас с этой замечательной поддержкой.
2: Спасибо.
1: Мне кажется, здесь просто нельзя было проиграть, потому что с такой замечательной командой все нипочем. Итак, Яныш, я вас поздравляю с победой, а также у вас есть право передать привет. И кому они будут сегодня?
0: Это вам в первую очередь.
1: Ох, спасибо, спасибо.
0: Да, мы уже вас поздравили, еще раз поздравляем вас.
1: Ага.
0: Вот, и желаю вам дальше процветать, и чтобы вас всех слушали.
1: Угу.
0: И никогда от вас не отключались.
1: Ах, спасибо. Еще раз поздравляю вас с победой. BFC Box достается вам вместе с напитком. А также хочется напомнить, что насладиться вкуснейшим кофе теперь можно круглосуточно. Кофейня BFC теперь не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Лучшие по-настоящему бодрящий кофе. Фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зона с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомним адреса: переулок Труда, 7/1 и Юности, 45. Кофейня BFC. Откройте кофе по-новому.
0: А что, они 24 часа?

0: с незапамятных времен радио всегда сопровождало повседневную жизнь человека. А радио Интер ФМ вот уже 24 года, 24 на 7 и 7 дней в неделю сопровождает жизнь каждого из нас. Мы слушаем радио дома, в машине, в магазине, на рынке и в маршрутке. Свежие новости, любимая музыка и приятное настроение. Слушай свое радио.
1: Поздравляю!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.

0: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. 3 онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер-ФМ 24 года. С днем рождения нас!
1: Что ж, друзья, часики натикали, 14:46 показывают наши часы. И что хочется сказать, день рождения продолжается, а значит, что стоит помнить, что в нашем инстаграме inter.fm прямо сейчас проходит розыгрыш. Вам нужно пройти из 5 этапов нашу эстафету для того, чтобы забрать свой подарок. Итоги уже подведет мой коллега Александр Волков. Совсем скоро появится в эфире и выберет того самого победителя, который сегодня отведает свои подарочки. Ну а я буду с вами прощаться. В студии работала София Жерсвит. Желаю всем отличного настроения, потрясающего дня и оставайтесь с нами на частоте 107.7.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 3 часа дня. Вы слушаете новости. Переговорщики Приднестровья и Молдовы встретились сегодня после 5-месячной паузы. Встреча прошла в Тирасполе в офисе миссии ОБСЕ с участием посредников и наблюдателей формата 5+2. Глава МИДа Виталий Игнатьев поднял вопросы задержания и депортации приднестровцев, в том числе в аэропорту Кишинева. Также обсудили антиприднестровские изменения миграционного законодательства Молдовы, которые должны вступить в силу в следующем году. Ключевой вопрос повестки и требования об отмене односторонних мер Молдовы в отношении наших предприятий, в частности, псевдо-НДС и акцизы. Это решение заблокировало торгово-экономическую активность в Приднестровье, подчеркнул МИД. К другим новостям. Президент сегодня в Каменке с инспекцией проверил парк Витгенштейна. Там идет реконструкция по фонду капвложений и побывал в одном из хозяйств, где работает целая династия, 3 поколения. Выращивают зерно и ухаживают за садами, в основном яблоневыми, но есть еще абрикосы. Заложены черешневые и сливовые сады, будет и сад с грушей. Все собранное продают в республике. Основной покупатель – это Каменский консервный завод. Еще часть отправляют за рубеж, в районе 16 агрофирм и 325 хозяйств, которые выращивают все от пшеницы до ягод, сообщил президенту глава Каменской администрации Сергей Сакирко. Более 1800 участков проверили инспекторы Минсельхозприроды на амброзию. Это за 4 месяца рейдов составлено почти 70 протоколов. Каждый нарушитель-землепользователь заплатит штраф за то, что на его участке рос аллерген. Минимальная санкция – 210 рублей, а максимальный штраф – более 4000. Спасатели сегодня соревнуются в Слободе. Уже 31-й раз там проходит чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Приветствовал участников зампред правительства Виталий Нягу. Пожелал им успехов и побед. 11 команд преодолевают полосу препятствий, бегут эстафету, на скорость развертывают пожарные рукава. Есть этапы на воде и под водой. Развертывание выиграла команда из Слободе. Руководители сразу по традиции окунули в воду. Победители чемпионата определят по результатам 2 дней соревнований. Второй пройдет в Тирасполе. И в конце выпуска о погоде в Тирасполе к этому часу 17 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин,

0: телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

А так, в студии Александр Волков. Всех приветствую. Действительно, радио Интрафэм 24 года. В 2002 году, 24 сентября, прозвучали первые позывные радио Интрафэм. Это было, конечно же, очень давно. Я вот не застал самые первые позывные, но через несколько лет на радиостанции появился. И вот здесь с вами продолжаю находиться. Буду с вами до 7 часов вечера. Всем желаю замечательного продолжения этого четверга. Послушаем прямо сейчас Нола, далее Джессика Маубой и Naked.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол

0: Доверьте нам.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: together. I told you they wouldn't be the motors, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Inter FM, 24 года. С днем рождения нас!
2: 15.46 столицы. В нашем инстаграме inter.fm сегодня днем запустили викторину, посвященную дню рождения радио. Несколько там было вопросов, 5 вопросов, на которые вам нужно было отвечать, выбирая правильные и неправильные ответы. Ну, нужно было выбирать правильные для того, чтобы победить. Давайте поаплодируем Людмиле, которая первой правильно ответила на все эти вопросы. Ура ей! Ну и по вашей просьбе я скажу, какие ответы, естественно, были правильными. Итак, поехали. И сам буду отвечать. В каком году радио Интер-ФМ начало свое вещание? Варианты 2002, 2005, 1999. Ну, естественно, 2002 был правильным ответом. На него ответили практически все, 73%. 3 человека решили, что 2005. Еще 6 выбрали 1999. Двигаемся дальше. Кто чаще давал интервью на радио Интер-ФМ? Стас Михайлов или группа Доредос? Есть у нас фотография, где Стас Михайлов стоит рядом со своей же фотографией, показывая на себя, дающего интервью в студии радио Интер-ФМ. 2 раза он к нам приезжал, минимум, для того, чтобы давать интервью, но группа Доредос, конечно же, появлялась в нашем эфире гораздо чаще, и практически все, 97%, ответили, что это группа Доредос. Еще вопрос. Сколько диджеев работает на радио Интер-ФМ? 4, 5 и 6. Тут варианты, на самом деле, на правильный ответ дали гораздо меньше людей правильный ответ. Вот что

0: что нас немного удивило. Получается, что 4 диджея проголосовало 42%, но на самом деле нас 6. Ну, можно это посчитать. Это Мариана, Оля и Соня, 3. Затем Эльдар, Слава и я, Александр. Еще 3. 3 плюс 3, получается 6, все верно. Еще один вопрос. Проводило ли радио Интер-ФМ в ковид закрытые вечеринки? Но я думаю, что кого-то этот вопрос мог смутить. Они подумали, что это где-то в клубе, все собрались строго по приглашениям, никто никого не звал. Но это было на самом деле не так. Эта вечеринка была онлайн. Она есть в Ютубе, можно ее найти, можно посмотреть, как это все выглядело. Там было такое вот небольшое световое шоу в дополнение к этому всему. И там, получается, там был диджей, который работает за пультом, и два ведущих. Все, естественно, в масках и соблюдали все необходимые дистанции. Такого, чтобы это был какой-то закрытый ночной клуб, куда пускали только своих, нет. Эта вечеринка была онлайн, и да, действительно, она была. И вот тут вот тоже разделились голоса, 34% выбрали правильный ответ. И последний, финальный вопрос. Какой слоган у радио Интер-ФМ? В любую погоду, любимое радио или слушай свое радио. 83% ответили верно. Действительно, друзья, слушай свое радио. Такие вот интересные конкурсы в нашем Инстаграме проходили. Людмилу поздравляем. Мы ей уже написали в Инстаграме, что точно знает, это она победитель. Ну и продолжаем эфир. 15.49 столица. Ровно в 4 часа новости о том, что происходит в республике и мире.
1: Слушай свое радио.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то...

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 16 часов. Здравствуйте. Следующая встреча политпредставителей Приднестровья и Молдовы может пройти до конца года, сообщил глава МИДа Виталий Игнатьев. Сторонам предстоит определить место и формат встречи. Сегодня же переговорщики встретились после пятимесячной паузы. Ключевой вопрос – требования об отмене односторонних мер Молдовы в отношении наших предприятий, в частности псевдо-НДС и акцизы. Это решение заблокировало торгово-экономическую активность Приднестровья. Игнатьев поднял также вопрос о задержании и депортации Приднестровья, в том числе в аэропорту Кишинева, выдачу нейтральных номеров, вопросы экологии Днестра. К другим темам. Троих пешеходов сбили на столичных улицах. Женщина за рулем «Пежо» не пропустила 59-летнего мужчину на зебре. У него ушибы и ссадины, госпитализация не понадобилась. Меньше повезло 82-летней пенсионерке. Она шла по краю дороги, когда ее сбил молодой человек на «Лексусе». У женщины перелом ноги и сотрясение мозга, она в Лечгородке. Еще одного человека машина сбила и уехала с места аварии в районе Красных Казарм. Об этом сообщает ТСВ, публикуя видео. На кадрах видно, что прохожий пытается наложить пострадавшему жгут. Возможно, у него открытый перелом. Продолжаем выпуск. Сегодня радио Интер-ФМ празднует день рождения. Волне 107,7 исполнилось 24 года. Радио слушают каждый день в супермаркете, машине, на даче или на рынке. Наши ведущие встречались сегодня со слушателями на улицах Тирасполя. Все говорили приятные слова, поддерживали. Почти каждый год слушатели приезжают и к нам на радио, чтобы поздравить и сказать теплые слова. Мы продолжаем делать свою работу для вас. Спасибо, что выбираете Интер-ФМ. Погода в республике на следующей неделе будет без существенных осадков. Днем относительно тепло, плюс 19-22 градуса, рассказал директор гидромедцентра Виталий Кольвенко. По ночам, по прогнозу, 5-10 тепла. К этому часу в Тирасполе плюс 19. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-5008.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован.

0: сертифицировал в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: на этот африканский континент. Ему отправили 4 пера. Каждое перо — это такой символ позора. Ему отправил перо генерал, а также ему отправили перо из армии, отправил перо друг и отправила перо любимая невестка. Поэтому за один день он лишился всего, и все, что у него осталось, только эти вот как раз 4 пера позора. Как он с этим будет всем справляться, мы узнаем в 20:30. Ну а пока двигаемся дальше.
1: I'll be back. Постреляем.
0: В 23:30 «Точка обстрела». Так называется фильм. Попытка покушения на президента США, который выступал на антитеррористическом саммите в Испании, окончилась трагедией, в результате которой погибли люди. Все усилия узнать правду разбиваются о серьезную проблему. 8 очевидцев, занимающих на момент выстрела в президента разные пункты наблюдения и видевшие далеко не одно и то же, настаивают на своих версиях. Такой вот интересный, детективный своего рода фильм. В 23:30 «Точка обстрела», в 20:30 «4 пера» на ТСВ.

0: Смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Rammstein выпустят фильм-концерт и концертный альбом. Он будет называться Life in Mexico City. Пограничный мировой прокат он выйдет 4 ноября, а релиз на домашних носителях запланирован на 20 число.

тепло. В этот же день состоится и релиз концертного альбома, куда войдут 22 трека. Life in Mexico City запечатлел североамериканский тур немецкой индастриал-группы 2022 года. Первый и пока единственный случай, когда коллектив использовал на этом континенте масштабные декорации и сценическое оборудование, предназначенные

0: яркому сценическому образу, энергетике и особой артистической пластике, которые органично сочетаются с темпераментом итальянской эстрады 80-х и самим Челентано. К тому же...
1: Радио.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
4: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
5: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
8: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Alisa и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в республике 17 часов. Приднестровские предприятия за месяц введения НДС Молдовой практически прекратили работать. Это решение властей Кишинева де-факто заблокировало импорт товаров в Приднестровье и спровоцировало падение активности. Об этом сегодня глава МИДа Виталий Игнатьев говорил с политпредставителем Молдовы. «Цель введения новых налогов Молдовой политическая», — заявил Игнатьев по итогам переговоров. «Двойного и тройного налогообложения нет нигде в мире. Молдавские псевдо-НДС и акцизы противоречат нормам Всемирной торговой организации, Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития». Переговорщика Молдовы призвали прекратить

сократить поборы и напомнили об альтернативном предложении Приднестровья. 1 октября сдадут котельную в селе Тея Григориопольского района. Дату утвердил премьер Александр Розенберг, оценивая капремонт котельной. Ее запустили еще в 82-м. Все оборудование выработало свой ресурс. Без тепла зимой могли остаться школа, где учатся дети из трех сел, детсад, дом культуры и администрация Теи. Тепловики заменили устаревшее оборудование, установили два современных газовых котла. К 1 октября котельная должна быть в рабочем состоянии. «Думаю, что наши детки без тепла не останутся», — сказал Розенберг. В Приднестровье проходит чемпионат пожарных и спасателей. Сегодня первый день. Состязание принимала Свободзея. Команда хозяев в итоге стала первой в общем зачете, опередив 10 соперников. С настоящими профессионалами, кстати, соперничают будущие спасатели. Студенты Свободзейского политеха и кадеты. Завтра второй день турнира. Он пройдет в Тирасполе, в пожарной части на Гвардейской и на городском пляже. Пожарные спасатели всегда должны быть в хорошей физической форме. Но при этом не забывать и о собственной безопасности, сказал вице-премьер Виталий Нягу на открытии. Каждый пятый ребенок в Тирасполе рождается вне официального брака. Это данные столичного ЗАГСа. Рождаемость падает, а детей, появившихся на свет без официальной росписи родителей, становится больше. 418 малышей родилось в этом году, на 100 меньше, чем в прошлом. 53 мамы оформили статус одиночек. При этом в большинстве случаев отец юридически признает ребенка, но его маму в ЗАГС вести не собирается. В этом году в столице заключено 1500 браков и зарегистрировано 304 развода. Разводятся чаще молодые и те, кто в браке больше 20 лет. И о погоде на завтра, 25 сентября. Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Внимание! В центре климата.

0: Черная, черная пятница.
1: 25 сентября с 16:00 и до полуночи. Честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
0: Но скидки будут меньше.
1: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
2: Goldfeed – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfeed – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Ипотека Сбербанка стала доступной.
7: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
9: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
10: Sorry is your favorite. I know how this one ends. So cold.

0: 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: «Черная пятница» в центре климата. Звони 1440.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба-Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Супер-смартфону супер-тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

правду, что если сдать тебя ломбард, то они не найдут столько бабок. Интересно, создавая тебя, сколько у них было правок. Я бы не внес ни одну создателем браво. Не знаю, какой из моих поступков в жизни был самым верным. Может, решение с любимыми не заканчивать объятия первым. Может, все же дочитать тяжело идущего Жюль Верна. Или на всякий случай оставаться суеверным.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.